0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 16 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 16 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный порывистый, температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 16 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха днем +28, +33.
1: Радио Могилев.

0: В Могилеве 7 часов.
1: Прогноз погоды. 16 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.

моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

0: 16 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 8 часов.
1: Прогноз погоды. 16 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.

0: 16 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

0: твоем днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

16 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный порывистый, температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.

0: Радио Могилев.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!

0: 16 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный порывистый, температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30.
2: Могилев Зеленстрой приглашает на работу инженера по лесному хозяйству. Заработная плата 2000 рублей. Телефон 80222 70 75 41.

0: Могилеве 10 часов.
1: Прогноз погоды. 16 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.

0: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.
1: Наши хиты.

0: Я его купила, купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
1: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
2: Срок проведения акции 5 октября 2016 года. Подробности на 7карат.кв или по телефону +7 529 689 77 78.

0: 16 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

0: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня — это базовый минимум.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро

0: В Могилеве 11 часов.
1: Прогноз погоды. 16 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Наши хиты.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем пламенный привет! У микрофона Тина Павлова и главный музыкальный навигатор недели Global Hit. 20 самых сочных хитов этого лета, которые прямо сейчас звучат по всему миру. В ближайшие 2 часа слушаем отличную музыку. Поехали! Открывает нашу 20-ку еще один старожил Global Hit'а Робин Шульц и его магический трек «Embers». Робин – настоящий гений создания музыкального напряжения. Кстати, в начале июля он отыграл просто сумасшедший сет на фестивале в Пярну, и «Embers» стал тем самым треком, под которым многотысячная толпа зажигала фонарики на телефонах. Это ведь не просто танцевальная музыка. Это саундтрек для тех моментов, когда вы стоите на балконе, смотрите на закат и как будто чувствуете себя главным героем артхаусного кино. Добавляем тепла в наши

0: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30.
2: Я устала выбирать.
0: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
0: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: На 18-м месте парень, который прошел путь от артиста, снимающего камеры в своей спальне, до звезды, собирающей стадионы. Алекс Уоррен и его проникновенный хит «Fever Dream». Это песня о том, как стремительные чувства размывают границу между реальностью и сном. Алекс поет с такой пронзительной искренностью, что мурашки бегут по коже даже в 30-градусную жару. Готовьтесь подпевать.
4: 18-е место.

15 место. Британский диджей и продюсер Джоэл Кори врывается в наш чарт с треком «Whisper». И вот тут кроется главная ирония. Название переводится как «шепот». Но когда эти басы начинают долбить ваши колонки, о шепоте можно забыть. Композиция сразу попала в ротации радиостанции мира, и мы не исключение, поддавшись на легкий, летний и динамично-танцевальный хаус-трек.

0: 16 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный порывистый, температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.
1: 13 место занимает глоток свежего воздуха в мире фильтров и фотошопа. Артист Лирик и его сингл «Аутентичная», который вышел в конце июля и прямо сейчас захватывает все тренды в соцсетях. Фирменная манера исполнения артиста с плавными вокальными переходами и почти разговорной подачей создает ощущение, будто он рассказывает личную историю, а не просто поет. Отдельного внимания заслуживает атмосфера песни. «Аутентичная» звучит легко и кинематографично, словно саундтрек к вечерним поездкам по городу, прогулкам на закате или моментам, когда хочется просто побыть в своих мыслях. Уже после первого припева хочется нажать на повтор.
2: 13 место.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: 11 место. Дуэт этого лета. Шотландский гений электронной музыки Кэлвин Харрис и ирландская певица, которая сейчас просто разрывает британские танцевальные чарты джази. Трек «Satisfy» вышел в мае, но мне кажется, именно к августу. Он настоялся, сконцентрировался и стал абсолютным саундтреком каждого уважающего себя диджея. «Satisfy» — это та самая таблетка от хандры, которая действует быстрее, чем чашка крепкого эспрессо. Включаем и позволяем этому ритму управлять своими движениями.
5: 11 место.

Ну что ж, 10 треков уже позади. Предлагаю вспомнить тех, кто звучал. 20 место. Робин Шульц, «Эмберс». На 19 строчке Анна Асти и Дима Билан, «Эпилог». 18 место. Алекс Уоррен, «Fever Dream». На 17 строчке Оффенбах, «Miles Away». 16 место. Тасо Моджо. На 15 месте Джоэл Кори, «Whisper». 14 строчка Holiday Boy, «Local Avid». На 13 месте Лирик, «Аутентичный». Двенадцатое место. Мерка Кремон, Сирена Бранкайл и The Colors, «Парнитопа». На 11 строчке Кэлвин Харрис и Джази, «Satisfy».

0: десятка лучших из лучших впереди. Так что оставайтесь вместе с нами.
1: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
2: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Очередная программа развития Полесья нацелена на то, чтобы люди могли иметь достойные условия жизни, достойную работу и нормальную заработную плату. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на церемонии торжественного открытия фестиваля «Зов Полесья», пишет Белта. Глава государства также пояснил, что в будущем акцент будет делаться на развитии более-менее крупных населенных пунктов.
2: Будем концентрироваться, чтобы вы понимали, в агрогородках. Это очень важно для Полесья. В крупных деревнях люди не хотят жить уже на болоте и на хуторах. Они думают о детях. Детям надо дать образование. Дети должны быть всем обеспечены. А это возможно только в крупных, вот таких, как Лясковичи, агрогородках, где должно быть все, как в городе. И тогда люди не будут стремиться сбежать отсюда. Хотя, я так бы и не сказал пока, Бог здесь с вами, и люди отсюда не бегут ни в Минск, ни в другие крупные города. Но думать надо о будущем. И вторая программа возрождения Полесья должна заложить хотя бы основы для будущего развития в таком направлении этого региона, как и всей Беларуси.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен воплотить в жизнь идею про организацию возле Минска Большого сада, пишет Белта. Это предложение глава государства высказывал в мае на совещании с Советом министров. Александр Лукашенко не раз рассказывал, как ему запомнился визит в Молдову, когда он с президентом Игорем Додоном сеял кукурузу на одном из полей недалеко от Кишинева. Более 35 тысяч вещей для учеников собрали организаторы кампании «Соберем детей в школу за две недели». На сегодня более 2000 детей уже получат полный школьный набор. Среди них дети из семей с низким доходом, находящихся в социально опасном положении, с инвалидностью, а также дети вынужденных мигрантов и беженцев. Присоединиться к акции может каждый. Школьные товары принимают в офисах Красного Креста. У волонтеров в магазинах также можно сделать платеж через ЕРИП. Соревнования бригад скорой и медицинской помощи пройдут в Могилеве 18 августа. За право представлять регион на республиканском уровне будут бороться 10 команд со всей области. Участников ждут два этапа – теория и практика. Победители областного тура представят Могилевскую область на республиканском этапе, который состоится 23 и 25 сентября в Минской области. И в завершение, только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, порывистый, температура воздуха днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 24.

0: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
1: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по реестре 2026. Подробности на 7 карат.кб или по телефону +7 529 689 77 78.
2: Наши хиты.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Наконец-то у самого интересного места. Впереди десятка лучших из лучших, тех, кто покорил первую половину нашего глобал-хита. Итак, погнали! Десятка лучших открывается, и мы вручаем ее королеве, которая правит танцполами уже более 15 лет. Румынская звезда Инна с горящим треком «Моренито». Музыка, которая пахнет солью, кокосовым маслом и беззаботными ночами. Заряжаемся летним вайбом на максимум.
2: Десятое место.

0: Событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.
2: Девятая строчка. «Время магии» от артистки, чьи песни вы слышали миллион раз, даже если не знали, что это она. Биби Рекса и ее пронзительный трек «One Day». Я, кстати, напомню, что Биби в свое время написала легендарный хит «The Monster» для Эминема и Рианы. Но когда она берет микрофон в свои руки для сольных работ, происходит настоящее волшебство. «One Day» — это редкий момент, когда Биби открывает личный дневник, превращая размышления о ментальном здоровье и надежде на лучшее в универсальный поп-гимн. Ее фирменный, слегка хрипловатый и невероятно мощный вокал звучит так, как будто она поет лично для вас, сидя у вас на кухне в 3 часа ночи. Слушаем с закрытыми глазами и вникаем в каждую строчку.
1: Девятое место.

16 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33. Шестое место забирает трек, который стал абсолютным саундтреком для всех ночных поездок по городу. Серьезно, вот где бы я ни находилась после 22.00, и почти из каждой машины я слышу именно эту композицию. «Саян» с хитом «Мальборо». Кстати, клип на эту песню недавно преодолел отметку в 1 000 000 просмотров. И это абсолютно заслуженно. Ведь эта песня для тех, кто не боится идти против течения. Добавляем немного.

0: На четвертой строчке братья, которые знают толк в создании идеального летнего настроения. Gayazov's Brothers с их абсолютным хитом «Санта Лючия». Эта композиция – квинтэссенция их стиля. Простые, но жизненные тексты о свободе, наложенные на мощный качающий ритм. И неудивительно, что трек моментально разлетелся и стал обязательным пунктом в их концертных сет-листах этого августа. Двигаем бедрами и наслаждаемся.
1: Четвертый.

0: Ну что ж, прежде чем мы перейдем к тройке лидеров, напоминаю, как выглядит наша музыкальная лестница с 20 по 4 ступень. На 20 месте Робин Шульц, «Эмберс». На 19 строчке Анна Асти и Дима Билан, «Эпилог». 18 место Алекс Уоррен, «Fever Dream». На 17 строчке Оффенбах, «Miles Away». 16 место Тасо, «Моджо». На 15 месте Джоэл Кори, «Whisper». 14 строчка Holiday Boy, «Local Avid». На 13 месте Лирик, «Аутентичный». Двенадцатое место Мерка Кремон, Сирена Бранкайл и The Colors, «Парнитоп». На 11 строчке Кэлвин Харрис и Джази, «Satisfy». Десятое место Инна, «Маринито». На 9 строчке Биби Рекса, «One Day». 8 место занимает Тедди Свимс с треком «Мистер Новый». 7 место Мия Бойко, «Экспонат». На 6 месте Саян с треком «Мальборо». На 5 строчке Медуза и Генри Хемимайл, «Don't Wanna Go Home». На 4 месте Гаязов с «Бразерс», «Санта Лючия». Ну что, тройка лидеров уже на подходе. И тут, знаете, вот вообще все без перемен. Что поделать, если большинство из вас выбрало своих музыкальных лидеров и никуда их не отпускает?
1: На радио «Могилев» слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00. Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
0: Третья строчка — песня, про которую уже даже сказать нечего. Ну, серьезно, все, что я могла, уже раскопала, извлекла, рассказала и выдала в эфир. Поэтому просто вливаемся в ритм и танцуем под шаде.
2: Третье место.

0: Серебряная медаль нашего хит-парада все еще принадлежит неподражаемой Zivert с треком «Газ». И знаете что? Это, пожалуй, впервые в истории Global Hit'а, когда трек дважды залетает в чарт, причем во второй раз всерьез надолго удерживает лидерские позиции. Может быть, все дело в том, что «Газ» — это манифест непрерывного движения вперед, в нашем случае вверх, где успех — это не финишная черта, а сам процесс. А может быть, народ сначала не понял, а потом распробовал и как понял? Так что делаем громче и давим на газ.
1: Второе место.
2: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

И, наконец, первое место. Абсолютный триумфатор трек, который взрывает главные сцены мировых фестивалей. «Moving to the Sun» от Хюгель и Майл Энджел и легенды хаус-музыки Ультранате. Концентрированное лето в трех минутах. Это оно. И неудивительно, что далеко не первую неделю он остается на вершине. За что и получает первое место снова. На этом Global Hit завершен. Вершину с вами покоряла я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока.

0: +375 29 232 44 44.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов военно-воздушных сил с праздником Днем военно-воздушных сил, пишет Белта. Президент обратил внимание, что основой основ этого значимого рода войск остаются люди, преданные своему делу. Высококлассные специалисты от рядового до генерала, которые каждый день своим упорным трудом приумножают мощь белорусской военной авиации. В Беларуси намолотили более 8 миллионов тонн зерна, пишет Белта. Убрано 90% площадей зерновых и зернобобовых культур с учетом рапса и без кукурузы. В Могилевской области намолотили 925 тысяч тонн. 17 киберпреступлений зарегистрировано в Могилевской области за неделю. Наиболее распространенный сценарий – это покупка товаров в интернет-магазинах. Не теряют свою актуальность вишенка вымогательства. По двум преступлениям деньги не похищены, а были совершены попытки, что является результатом оперативной профилактики, отметил начальник УПК УВД Могилевского облсполкома Роман Романенко.
2: Напоминаем, не совершайте каких-либо действий по декларированию денежных средств или оказанию помощи в поимке мошенника по указанию третьих лиц. Сотрудники государственных органов, банковских и иных организаций не звонят абонентам в мессенджерах и не используют номера иностранных операторов. Не переводите деньги за товар на непроверенных сайтах и интернет-магазинах. Оплачивайте товар при его получении. Никогда не вводите чужие данные iCloud в настройках своего телефона. Это влечет передачу прав на устройство иному лицу. Ни в коем случае не предоставляйте коды из смс-сообщений, свои личные паспортные данные, реквизиты банковских карт, а также иную личную информацию.
1: В МЧС напомнили о факторах опасности в жаркую погоду. Возможно отключение электроэнергии. Из-за высокой температуры может произойти деформация асфальтового покрытия. Повышается вероятность увеличения количества ДТП, аварий на железнодорожном транспорте из-за деформации рельс, возникновения очагов природных пожаров, распространения огня на населенные пункты, линии электропередачи и связи. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 27. Данное о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.
3: А на часах 13.03 и всех приветствую на волнах радио Могилев. Я зовут меня Евгений Шутов и вызываюсь провести с вами это замечательное солнечное и теплое воскресенье. Начинаем сразу с приятной позитивной ноты, ведь в этом часе у нас программа «Привет в обед», где каждый из вас может передать привет или поздравление. Так что, друзья, жду ваши сообщения на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 5686 176 через код 44 и будем начинать.
4: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529 689 77 78.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

А я уже успел получить от вас первое сообщение, и пришло время их зачитать. Вот у нас сообщение от Инны. Доброго дня, самое любимое радио Могилев. Огромный привет и признание любви летят нашему замечательному папочке и мужу Валерию от его женской команды, любимой жены и двух доченек. Мы тебя очень сильно любим, гордимся тобой, ждем дома. Улыбнись, ты у нас самый лучший. Спасибо вам огромное и отличного дня. Что ж, вам также спасибо. Ну а мы идем дальше. Дальше сообщение от Дмитрия. Привет в обед летит в адрес жителей деревни Цезарова, которые нашли себе занятие в этот солнечный и теплый день. Кто-то уложил лаги под будущий пол, кто-то отходит от вчерашнего, а кто-то двигается в Свислоч. Что ж, друзья, я вам желаю хорошего дня и успехов в ваших делах, ну и, конечно, иду дальше. Добрый день, передайте привет нашим родителям в город Могилев. Мы на каникулах у бабушки в деревне Киселево-Буда Климовского района. Желаем маме и папе здоровья, любви и настроения. Ваши дети Соня и Ваня. Отличное сообщение, друзья. Ну а я напомню, что номера для ваших сообщений по-прежнему у нас 9940 короткий и наш студийный вайбер через код 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 22, плюс 27.
1: Наши хиты.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: Продолжаем программу «Привет в обед», и не заканчиваются у меня ваши сообщения, поэтому не буду терять времени, буду сразу их зачитывать. Здравствуйте, передаем привет в город Кричи, в Гуликовой Ульяне. С днем рождения, наша Розочка, будь самой счастливой, любим тебя от родителей. Я, конечно, присоединяюсь к поздравлениям, от себя желаю всего самого наилучшего, и пусть у вас, Ульяна, каждая мечта будет исполняться в кратчайшие сроки. Еще один привет летит от Валерия, он передает привет Цезарева от Елизова и говорит, что у них уже плюс 29 в тени. Надеюсь, Валерий, вас это радует. Идем дальше. От абонента, чей номер заканчивается на 792. Привет, радио Могилев, передаю привет моим родителям, семье Крижевских. Отдыхаем на даче, погода просто класс, спасибо. Что ж, друзья, времени остается все меньше и меньше, но оно есть. Поэтому, если хотите отправить привет или поздравления, торопитесь. Короткий номер 9940 и наш студийный вайбер 5686 176 через код 44 ждут ваши сообщения.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.
2: Новинка на радио Могилев.

0: Радио Могилев.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Ну что ж, последнее сообщение на сегодня мне прилетело вот только что, и просит меня передать привет Валерий с Елизова, который очень сильно интересуется жителями деревни Цезарева. Валера, мы во вторник заедем в Елизово за салом встречай. Это нам написал Дмитрий. Друзья, ну а тем временем уже близится 14 часов, и значит программа «Привет в обед» уже завершается. Надеюсь, каждый успел передать свой привет или поздравление. Ну а если нет, то эта возможность вернется к вам завтра в это же время. Я же беру небольшой перерыв, так что, друзья, Евгений Шутов с вами на волнах Радио Могилев. Услышимся в 15 часов.

0: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Наши хиты.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Международный фестиваль этнокультурных традиций Зов-Полесья дает повод всем славянам собраться на общей исторической родине. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на церемонии торжественного открытия форума «Передает Белта». Президент особо подчеркнул масштабы и значимость пройденного пути по возрождению Полесья и всего, что сделано за период существования фестиваля.
1: За текущими делами иногда трудно оценить пройденный путь, масштабы, значимость сделанного. Наш фестиваль очень важен и с этой точки зрения, чтобы мы могли оглянуться, посмотреть по сторонам и подумать, что мы сделали и что нам предстоит еще свершить. Наш фестиваль стал визитной карточкой Припятского Полесья, праздником друзей, единомышленников, частью большого созидательного движения. Скажу для всех, кто нас смотрит и услышит, мы открыты и всегда рады гостям. Мы помним истоки и верны традициям. Мы уверенно смотрим в будущее и делаем все, чтобы оно было мирным и безопасным. Для полешуков это наиважнейший вопрос. Мир и безопасность. И не только потому, что мировоззрение наше, белорусов, и прежде всего ваше, такое. Мир, мир и еще раз мир. Война вот, она совсем рядом. Даже не за забором, как я говорю часто, она у вашего порога. И вы, как никто другой из белорусов, понимаете, что такое мирная жизнь.
0: Ряд регионов Германии из-за засухи может потерять весь урожай. С таким заявлением выступил Германский союз фермеров, пишет Newsbuy. Речь идет о юге страны, где в этом году засухой полностью уничтожены посадки овощей. Под ударом также урожаи сои, рапса, кукурузы и пшеницы. А это приведет к тому, что фермерам придется сокращать поголовье скота. В Беларуси за минувшие сутки ликвидировали 11 лесных пожаров, сообщили Белта в МЧС. По 3 лесных пожара произошли в Брестской и Гомельской областях, по 2 в Минской и Могилевской, 1 в Гродненской. Огонь прошел по территории более 2 гектаров. 8 возгораний устранили работники Министерства лесного хозяйства. Еще в 3 случаях вместе боролись с огнем представители МЧС и лесхозов. Горячая телефонная линия Комитета госконтроля Могилевской области пройдет 17 августа. Жители региона могут высказать мнение о проблемах с товарами для детей дошкольного и школьного возраста, их ассортиментом, ценами и качеством, а также внести предложения по совершенствованию качества и номенклатуры производства отечественной продукции для детей. Телефон в Могилеве 62-49-34. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 28.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаре с 5 до 6 подробности. 7 карат только по телефону +7 529

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 22, плюс 27.
1: Наши хиты.

Pray. Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Индонезии в связи с человеческими жертвами и разрушениями в результате землетрясения на острове Флорес, пишет Белта. Глава государства отметил, что белорусский народ с большой скорбью воспринял известие об этой трагедии. Президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и восстановления затронутого стихией региона. Белорусы – настоящая нация, впитавшая навыки, традиции разных народов, и этого не надо стесняться. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на церемонии торжественного открытия фестиваля «Зов Полесья», пишет Белта. Глава государства подчеркнул, что в южных регионах на Полесье – истоки славянских народов.
1: Ну и откуда наши белорусы шли? Ну, не только с Израиля. Они шли оттуда. Вот из Турова, почему я уделяю столько внимания Турову. Потому что это наши корни, это наши истоки. И туда, до полоцких земель. Поэтому этого

0: стесняться не надо, так было. И никакая политика не может повернуть эту историю вспять, развернуть обратно и сказать, что мы там с севера откуда появились. Именно отсюда. И я, знаете, работаю не первый год президентом, здесь бываю часто, первый мой приезд был сюда. Я все время за вами наблюдаю, за Полюшуками. И вижу, что тут основа нашего характера, белорусские. Полюшуки люди хитрые, умные люди, очень працовитые и талантливые. Это мое твердое убеждение. Не потому, что на севере люди не такие. Не потому, что наши западенцы или восточные люди не такие. Белорусы — это емкие, крепкие люди. Да, наверное, полюшуки со знаком качества. Хотя я иногда говорю россиянам, белорус — это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Все равно против истории не попрошу. Что тут обижаться?
1: Ущерб от разлива нефти в Ормузском проливе оценивается в 3 триллиона долларов. Доклад опубликовал иранский МИД, пишет Ньюсбай. Иран призывает международное сообщество уделить этой проблеме первостепенное внимание, так как экологическая катастрофа в регионе может иметь планетарные последствия. Соревнования бригад скорой и медицинской помощи пройдут в Могилеве 18 августа. За право представлять регион на республиканском уровне будут бороться 10 команд со всей области. Участников ждут два этапа – теория и практика. Победители областного тура представят Могилевскую область на республиканском этапе, который состоится с 23 по 25 сентября в Минской области. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 29.
2: Ну что, друзья, на часах уже 15.03, я, как и обещал, возвращаюсь к вам, и я свое слово сдержал. Зовут меня Евгений Шутов, и я буду продолжать вместе с вами проводить это воскресенье под звуки хорошей музыки, конечно же, на волнах радио Могилев, так что делайте громче и не переключайтесь.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30.
1: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом, без сомнений.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 22, плюс 27. Во вторник и среду облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха во вторник ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 17, плюс 22. В среду ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 18, плюс 23. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
2: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
1: Не может быть! Словно домашние?
2: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
1: Так, я за добавкой!
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Радио Могилев.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Знаете, всегда радует, когда погода способствует хорошему выходному. Этим нужно пользоваться, тем более воскресенье как будто и выделено для того, чтобы отдыхать. Ну вот, посудите сами. На субботу мы часто назначаем бытовые дела, походы по магазинам и решение многих вопросов. Поэтому не всегда это полноценный выходной. Чего не скажешь о воскресенье. Так что, друзья, украшайте свой день хорошей музыкой и проводите его на отлично.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Белорусы – настоящая нация, впитавшая навыки, традиции разных народов, и этого не нужно стесняться. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии торжественного открытия фестиваля «Зов Полесья», пишет Белта. Именно это нужно твердо подчеркнуть в Национальном музее, который сейчас строится в центре Минска, поручил глава государства.
2: Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было. Марков заканчивает строительство, наш министр культуры, Национального музея, и мы это должны, Марат, там твердо подчеркнуть и определить навсегда и для наших детей, и для наших внуков, что это наше, мы отсюда и никуда, мы отсюда не уйдем и никому мы это не отдадим. Нам много не надо, пусть нам не мешают, мы будем яблоки, мед возделывать на этой земле и будем нормально жить, мирно.
1: В МЧС напомнили о факторах опасности в жаркую погоду. Возможно отключение электроэнергии. Из-за высокой температуры может произойти деформация асфальтового покрытия. Повышается вероятность увеличения количества ДТП, аварий на железнодорожном транспорте из-за деформации рельс. Возникновение очагов природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередачи и связи. Горячая телефонная линия Комитета госконтроля Могилевской области пройдет завтра. Жители региона могут высказать мнение о проблемах с товарами для детей дошкольного и школьного возраста, их ассортиментом, ценами и качеством, а также внести предложения по совершенствованию качества и номенклатуры производства отечественной продукции для детей. Телефон в Могилеве 62-49-34. Футболисты Минска в 9-й раз стали обладательницами Кубка Беларуси среди женских команд. Сегодня в поединке 35-го розыгрыша минчанки уверенно обыграли в Могилеве местный Днепр со счетом

0: 3-0. В полуфинале могилевский Днепр переиграл по сумме двух встреч футболисток столичного «Динамо». В Могилеве минчанки одолели хозяек с минимальным преимуществом 1-0, а в ответном поединке в Минске могилевчанки сумели взять убедительный реванш со счетом 4-1. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 28.
1: Продолжается прекрасный день, и украшением смело можно назвать хорошую музыку, ведь именно такая и играет на волнах радио Могилев. Ну, а вы точно знаете толк в отдыхе, если выбрали нашу волну. Напоминаю, у микрофона с вами Евгений Шутов, и с кем не слышали, с тем говорю привет-привет.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 22, плюс 27.
1: Наши хиты.

Забавный факт, который вы сами 100% замечали, но, возможно, не воспроизводили у себя в голове. Но в воскресенье по статистике меньше всего машин на улицах. Люди выбирают либо посидеть дома, либо пешие, а может быть даже велопрогулки. И это хорошо, особенно когда погода способствует приятным прогулкам. В любом случае, друзья, куда бы вы ни шли, не забудьте взять с собой фоном играющее радио «Могилев», ведь тогда ваша прогулка станет еще приятнее.

0: какой, и тесто тонкое. А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть, словно домашние?
1: Это собственное производство, в фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер программист, специалист по охране труда, бухгалтер, экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30. Радио «Могилев».

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: Могилев Зеленстрой приглашает на работу инженера по лесному хозяйству. Заработная плата 2000 рублей. Телефон 80 222 70 75 41.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: А вы знали, что воскресенье находит отклик даже в генетике? Ученые выявили гены, активность которых достигает пика именно в воскресенье. Причем для жаворонков и сов они отличаются. Так, у жаворонков в этот день лучше работает память, а у сов – креативность. Так что, друзья, выявляйте, к кому больше относитесь вы, и пользуйтесь активностью своего гена для новых креативных идей и для изучения чего-то нового.
1: Радио можно не только слушать.
2: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
1: Мы есть в ТикТоке.

0: Закрепить страну. Об этом он заявил накануне на церемонии торжественного открытия фестиваля «Зов Полесья», пишет Белта. Александр Лукашенко обратил внимание, что есть те, кто называет Беларусь агрессором, хотя страна проводит абсолютно мирную политику.
1: К нам пусть приходят все, мы для этого открыты. Идет война, нас обвиняют в агрессии. И в то же время агрессор приказал открыть границу для ваших соседей. Бедолаг украинцев, которые, помните, к нам ходили через границу, собирали дикорастущие плоды, ягоды, грибы на болотах и в лесу со стороны Украины. И я тогда поинтересовался еще до войны. А сколько крестьяне? Это ж бедолаги там. Там же простые люди живут по ту сторону границы. И кто его знает? Кто они? Да и не надо знать. Там у этих людей все перемешано в крови. Там наши люди живут. Мы открыли для них и в войну границу. Приходите. По 5-6 тысяч долларов зарабатывали люди. Конечно, работали с утра до ночи. Вы это некоторые из вас знают, чтобы заработать эти деньги. Они за счет этого жили. Какая война может это перечеркнуть и закрыть границу? Никакая.
0: Нехватка воды в Европе привела к серьезным ограничениям в энергетике и транспорте, и там как никогда почувствовали зависимость от импорта ресурсов, включая российские. В Румынии остановлены оба реактора АЭС, в Германии стоимость перевозки топлива баржами выросла до 155 евро за тонну. Для Берлина прямые потери от дефицита воды составят 9 миллиардов евро. По оценкам экспертов, аномальная жара и засуха обойдутся странам ЕС в 180 миллиардов евро. Более 35 тысяч вещей для учеников собрали организаторы кампании «Соберем детей в школу за 2 недели». На сегодня более 2000 детей уже получат полный школьный набор. Присоединиться к акции может каждый. Школьные товары принимают в офисах Красного Креста. У волонтеров в магазинах также можно сделать платеж через ЕРИП. Витебск и «Химик» одержали победы в воскресных матчах группового этапа розыгрыша Кубка Солея по хоккею. Новополоцк на выезде встречался с Могилевым и выиграл со счетом 3-2. Также витебский местный клуб принимал «Локомотив». Ключевой в этой поединке стала вторая треть, в которой «Медведи» поразили чужие ворота 5 раз за 6 минут. Итог 5-2. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 28.
2: День продолжается, и несмотря на то, что стрелки на часах показывают уже 17:03, в запасе еще много времени. Для меня, допустим, день набирает активность обычно во второй половине дня, а вечером я более продуктивный. Возможно, я просто сова, но кто знает, может, просто дело привычки. Но что я выучил, так это один лайфхак, как улучшить свой день. И это музыка, причем на волнах радио Могилев. Делайте громче, друзья, у микрофона с вами Евгений Шутов, и еще час я буду здесь.

0: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.
1: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 22, плюс 27.
1: Наши хиты.

Какой лайфхак можно назвать самым актуальным, когда на улице плюс 28? Конечно, как охладить напиток, а точнее, как сделать это быстро. Лайфхак очень простой, охлаждает напитки всего за 2 минуты. Для этого оберните бутылку или банку влажным бумажным полотенцем и отправьте в морозилку. Вода на поверхности испаряется быстрее, забирает тепло, и тогда напиток остынет в 3-4 раза быстрее, чем без полотенца. Что ж, проверяйте, лайфхак рабочий и очень актуальный.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, программист, специалист по охране труда, бухгалтер, экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.

0: Ну что, друзья, на часах уже почти 18, а значит это, что мое эфирное время уже завершается. Но это не страшно, потому что ваш выходной продолжается, и все так же под звуки хороших хитов, только уже без моего участия. Так что, друзья, давайте будем прощаться. Этот день провел с вами я, зовут меня Евгений Шутов. Всем желаю хорошего вечера, продуктивной предстоящей недели, и говорю пока-пока.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Глава государства Александр Лукашенко назвал залог спокойствия в Беларуси, пока все вокруг полыхает, трудиться и крепить страну. Об этом он заявил накануне на церемонии торжественного открытия фестиваля «Зов Полесья», пишет Белта. Александр Лукашенко обратил внимание, что есть те, кто называют Беларусь агрессором, хотя страна проводит абсолютно мирную политику.
2: Мы будем делать все для того, чтобы был мир. Никакие мы не агрессоры. Мы не хотим воевать ни с русскими, ни с украинцами, ни с татарами, ни с евреями. Почему? Потому что Беларусь – это их дом, общий дом. Здесь живут все и живут нормально. Посмотрите, что творится вокруг с точки зрения религиозной и национальной вражды. Страшно подумать. Мы спокойно, не я, вы все сделали для того, чтобы на этом клочке земли, где вокруг все полыхает, вокруг нас спокойно жили люди. И мы будем жить спокойно, если мы не будем отбирать чужое и раскладывать себе по карманам. Если мы будем трудиться и крепить нашу страну. Главная экономика. Поэтому я всегда вам говорю, вы мне дайте только одно. Экономику. Все остальное за мной.
1: В Беларуси намолотили более 8 миллионов тонн зерна, пишет Белта. Убрано 90% площадей зерновых и зернобобовых культур с учетом рапса и без кукурузы. В Могилевской области намолотили 925 тысяч тонн. В МЧС напомнили о факторах опасности в жаркую погоду. Возможно, отключение электроэнергии из-за высокой температуры, может произойти деформация асфальтового покрытия. Повышается вероятность увеличения количества ДТП, аварий на железнодорожном транспорте из-за деформации рельс, возникновения очагов природных пожаров, распространения огня на населенные пункты, линии электропередачи и связи. И в завершение, соревнования бригад скорой медицинской помощи пройдут в Могилеве 18 августа. За право представлять регион на республиканском уровне будут бороться 10 команд со всей области. Участников ждут два этапа – теория и практика. Победители областного тура представят Могилевскую область на республиканском этапе, который состоится с 23 по 25 сентября в Минской области. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 27.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 22, плюс 27.
1: Наши хиты.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Что, если душам на небе до рождения суждено? Писать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.

0: московским уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.
2: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью +13, +18, днем +22, +27.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 22, плюс 27.
1: Наши хиты.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Октябрьский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступлений являются кражи. За год в регионе совершается около 5000 краж. Пятая часть из них в Могилеве. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, укрепите окна первого этажа и входные двери. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком. Не впускайте в жилище незнакомых граждан. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Департамент охраны. Ваша безопасность – наша профессия. Yeah.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.
1: Новинка на радио Могилев.

0: кажется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью +13, +18, днем +22, +27.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 22, плюс 27. Во вторник и среду облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха во вторник ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 17, плюс 22. В среду ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 18, плюс 23. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью +13, +18, днем +22, +27.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки кожному з нас завтра, расскажу зараз.
1: Овен.
3: Зорки рает правильно различить свои силы и не браться за неподъемное.
1: Телец.
3: Ваша коммуникабельность и особистое обаяние будут находиться на высоком уровне, что дозволит справиться с любой справой.
1: Близняты.
3: Неосторожное слово может выкликать эмоциональный смерч. Знайдите у себя силы усмехнуться, и все уляжется.
1: Рак.
3: Творче загруженный день, коли вам у радость будут сустречи и перемовы, и навод спречки.
1: Лео.
3: Не займайтесь самоподманом и самозаспокоением. И не переоценивайте свои силы.
1: Дева.
3: Этот день лидерства, коли ваши слова и учинки становятся значными для новокольных.
1: Шали.
3: День не схиляет до высоких материй, зато и выконывать звычайную бягучую працу вам будет значно легче.
1: Скорпион.
3: Не починайте день с пералику скаргов и крыут. Оптимистичный погляд у будущего допоможе вырашить многие питания.
1: Стрелец.
3: Энергетика людей, с якими треба будет иметь зносины, будет иметь уплыв и на ваш настрой. Выбирайте осяроддзе с розумом.
1: Козярог.
3: Добрый час, каб говорить и быть почутым. Поспробуйте заставаться разважливым и осторожным.
1: Водолей.
3: Проблемы сучасности губляют свою востроню. И вы накировываетесь у будущего. Створайте и набывайте. У вас все отрывается.
1: Рыбы.
3: День добрый для эмоционального наполнения и материального добробыта. Все залежит от вашего ожидания и настрою.
2: С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилев.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилев.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Bettera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Лемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью +13, +18, днем +22, +27.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Работать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Наши хиты.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: 18 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27.
1: Радио Могилев.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это...

Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Радио Могилев.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас составлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: в Могилеве час ночи.
1: Прогноз погоды. 17 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха днем +22, +27.

еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

17 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха днем +22, +27.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

иначе. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Радио Могилев.
1: Where them went? Around the world.

0: приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

17 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха днем +22, +27.